0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Польшча вядзе дыпламатычныя адносіны з Беларусю, і вызваленне Анджэя Пачобута – гэта адзін з доказаў таго, што гэтыя перамовы варта весці, мяркуе былы польскі разведчык Радаслаў Куява.
1: Па яго словах, перамовы вядуцца на розных узроўнях, і Польшча заўсёды жорстка праводзіць свой інтарэс.
0: Аднак чаму да Польшчы не прыслухоўваюцца яе саюзнікі па ЕС, які ніяк не хоча ісці на кантакт з Мінскам?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава.
2: Мы разважалі з вамі у тым ліку на тэму, ці ёсць цікавасць у Мінска ўсё ж такі найці нейкую агульную мову з еўрапейскімі краінамі, з Еўрасаюзам. Але судзячы па тым, якія дзеянні прадпрымаюцца Мінскам у дачыненні да суседзяў, якія словы гучаць, якія там пагрозы выказваюцца, ці можна казаць, што ну вот это такі вот путь, вот такі вот падыход да у Лукашэнкі да таго, каб как бы найсці агульную мову з Еўропай. Ці не? Ці вот як вы ацэньваеце?
3: Ну, я думаю, может быть, он думает, что это так вот это примушение до диалогу. Мы бачим это с нашего пункта гледжання, як звычайных людей, что это, ну, дрэнна. Это дрэнна, это не можа быць пазітыўным і гэтак далей. А ён можа мяркуе, што гэта такое прымушэнне да дыялогу. Я такі моцны, і вось я магу з вамі зрабіць, што мне як бы што я захачу. Ну вось, калі вы са мной будзеце размаўляць, то вы павінны ведаць, што калі што, то я магу даслаць вам там, не ведаю, мігрантаў, там эти шары і гэтак далей. А вось, таму я гляжу на гэта так. Для яго вось гэта мова такая моцы, да, мова так, вот буквально, да, это то, что язык силы, язык насилия, это основной язык в политике, буквально. А насчет доверия нет. Доверия нет уже, это понятно. Второй момент, то, что я слышу. Они всерьез рассчитывают на приход правых к власти. Правых радикалов, я имею в виду, в Европе. Я имею в виду такие партии, как АДГ в Германии. А вот, ну, про Польшу я не знаю. Но тут тоже не очень позитивные тренды нам видны. А я знаю, что в Польше будут выборы, насколько я помню, через год, да, парламентские, осенью следующего года. И вы видите, какая сейчас ситуация в Польше, как хорошо работает российская пропаганда, как вбивается клин между поляками и украинцами. А вот, и это все может выстрелить через год непонятно куда и во что.
2: Але пакуль гэта будзе, вот судзячы па сітуацыі з Латвіяй, якая то закрывала, то вот ўсё-такі прыняла рашэнне не закрываць мяжу, праблемы з Польшчай. Павел Казанецкі у нас в эфіры сказаў, што ні на якія кантакты з рэжымам Лукашэнкі Варшава не пойдзе, то бок можа дачакацца ўвогуле, што гэтыя пагрозы і дзеянні Мінска прывядуць да чарговага закрыцця межаў.
3: Можа і адбыцца і такое, таму што калі палякі, ну, яны таксама сочаць за тым, як вось развіваюцца беларуска-амерыканскія перамовы, і калі яны бачаць, што тут няма ніякіх вынікаў, я думаю, таксама яны будуць карэктаваць свой курс адносна Беларусі. Адкрыццё гэтых памежных пунктаў яны, мабыць, як бы падтрымлівались, ну, определенными кругами. Ну, и для нас, для белорусов, это так само было вельми важно, что это межа не зачиняется, что люди могут пересекать межу, батьки могут приехать до своих детей сюда, у Польшу, те дети могут приехать до своих батьков у Беларусь, потому что, ну, что там греха таить, сколько людей съехало, да, в Европу. Вот, и закрытие границ, конечно, это не в наших интересах, я сразу хочу сказать, но если дальше будет ситуация так развиваться, с моей точки зрения, она может просто-напросто ухудшиться, мы снова с вами можем вернуться в ту точку, с которой мы уходили там, по-моему, год назад, да, вот, ну и ситуация с Литвой это тоже показывает, да, что как бы очень неровные, нестабильные, да, буквально отношения. Даже вот в этом узком коридоре под названием там, ну, диалог не диалог, кризис не кризис, но все-таки не война, да. И вот эта вот нормальная работа границы, она продолжает оставаться, ну, более или менее в усеченном виде. Вот. Но она может снова вернуться к той точке, в которой мы были, там, я не знаю, год назад, два года назад. Ой, это такая ситуация, она как раз и называется, поэтому она и называется нестабильной. Да? Нестабильная ситуация в сфере безопасности, это очевидно. Вот. И американский трек в переговорах, он смягчал. Он смягчал эту ситуацию, объективно смягчал, да, когда Кол приезжал, он пересекал границу, буквально, да, там Литва, Беларусь, белорусско-литовскую границу пересекал, вывозил в сторону Литвы политзаключенных. Это все способствовало, и он помогал решению кризиса, например, белорусско-литовской границы, тогда, когда литовцы закрыли границу, там, с этими фурами история, там, и так далее, и тому подобное. Он так или иначе пытался тоже, я так понимаю, помочь в решении этих вопросов. Сегодня, ну, вот эта пауза, я надеюсь, тактическая пауза в переговорах, она тоже не может помочь в этой истории, не способствует стабилизации ситуации. Вот, поэтому, конечно, ну вот, да, нет качественного, фундаментального решения проблемы. И пока война не закончится, видимо, ее и не будет. Но только если вдруг Лукашенко не переметнется окончательно в сторону Европейского Союза, конечно, это, мы с вами знаем, что этого не произойдет. Он не сидит на двух стульях. Это очень примитивное представление. А выбор Лукашенко в пользу Москвы состоялся тогда, когда он выдвинул и был большим сторонником идеи союзного государства в конце 90-х годов.
2: Да, калі расійскі дэсант уратаваў яго ад імпічмента. Ён стаў канчатковым прыхільнікам расійскай сувязі.
3: Да, ўсё астатняе это вопрос выжывання яго і яго рэжыма. И вот эти вот, как там люди говорят, что это поддержка баланса, там сидение на двух стульях, это не относится к Лукашенко, к его позиции. А к его позиции относятся совсем другие объяснения. Стратегический союзник Россия. А Европа всегда рассматривалась как рынок сбыта белорусских товаров, как экономический партнер. Все, все. Но история с экономическим партнерством фактически завершилась в 2022 году. Поэтому на сегодняшний день, конечно, история про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребят. Это существенная ошибка.
1: Гэта была Роза Турарбекова, экспертка ў міжнародных адносінах, якая пракаментавала Еўрарадыё дыялог альбо магчымы дыялог паміж Мінскам і Брусэлем. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
0: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
4: Характар яго большасць час напамінае трапічны.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Як і прагназавалі сіноптыкі, пасля засухі і заліва ў Беларусь прыйшла магутная спёка. Аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. І ўсё праз высокія тэмпературы. У чацвер у некаторых раёнах слупок тэрмометра будзе падымацца да плюс 40.
2: 7 жніўня вялікая спёка пачне сыходзіць дзякуючы залевам і парывістаму ветру. Але, як кажуць спецыялісты, жнівень усё адно будзе гарачы.
1: На думку экспертаў, прама цяпер мы назіраем фундаментальныя змены ў кліматычнай сістэме рэгіёна.
2: А пра тое, чаму надвор'е ў нашай краіне становіцца ўсё больш непрадказальным, Еўрарадыё расказаў кліматолаг альянсу «Зялёная Беларусь» Уладзіслаў Шумак.
3: Ну, как оценивают все климатологи, климат изменяется, и это видно прежде всего даже не по погоде, а по тому, что изменяется характер различных неблагоприятных погодных и климатических ситуаций. Количество климатических негативных ситуаций, оно возрастает. Например, если дождь выпадает, то характер его больше сейчас напоминает тропический. В связи с тем, что идет очень мощное такое как бы взаимодействие циклонов и антициклонов, холодных и теплых воздушных масс, особенно по различающейся по вертикали, очень часто в этот год выпадало много града. То есть когда идет не просто дождь, а выпадает мощный град, который просто уничтожает посевы. Вот последняя ситуация на севере Гродненской области, если не ошибаюсь, это Вороновский и Поставский районы, показала, что многие, не только аграрии, но даже дачники и люди, владеющие своими персональными индивидуальными участками придомовыми, они очень сильно пострадали от этого града, и во многих случаях урожая они не дождутся. Это касается как обычного сельского хозяйства, конвективного, то есть коллективных хозяйствах, так и на индивидуальных участках. Ну, а так, лето как лето. Лето, чередующееся, как и прогнозировали, разными термическими характеристиками было и жарко, и холодно. И вот эта вот такая как бы переменчивая погода, она и сохранит свой характер на протяжении всего того же августа месяца. И подтверждается долгосрочные данные метеорологов о том, что вот август месяц начнется с прихода на Восточную Европу очередного жаркого воздуха, который задержится почти на неделю, может быть, даже и на дольше. И это связано именно с изменением характера движения воздушных масс, с блокировкой, в том числе в нижних слоях стратосферы этого воздуха. И вот эта вот жара, которая в ближайшие дни придет в Польшу и в Беларусь, она себя еще проявит. Тем не менее, характер атмосферных явлений, он всегда проявляется не в статичности, а в развитии. И очень сильно влияет это как атлантические воздушные массы, так, как я уже говорил, так называемые вот эти вертикальные движения воздушных масс, которые блокируются в настоящее время. Поэтому по границам вот этого антициклона будут наблюдаться, это прежде всего Балтийский регион и регион уже к северу от Беларуси, здесь будут наблюдаться уже такие вот эти граничные эффекты, когда после мощной дневной жары будет приходить воздушный фронт, насыщенный влагой, с массовым выпадением дождей, когда там за пару десятков минут будет выпадать, например, месячная норма осадков. Хотя вот статистика показывает, что как бы вроде бы объем осадков за этот год, он не сильно изменился от нормы, но, как я уже ранее говорил, изменяется характер выпадения осадков, при этом это часто бывает негативное явление для хозяйства человека. Прогнозы на ближайшие там месяц-два говорят о том, что можно даже добыть ранняя осень, но это, скорее всего, ранняя осень, она будет проявляться в деревьях, что вот из-за этой засухи, из-за вот этого жаркой зоны, деревья, конечно же, ослабеют и уже начнут желтеть достаточно быстро. И тем не менее, даже вот характер такой, что выпадение этих дождей, оно все равно в малой степени насытило почву, то есть оно и в регионах Восточной Европы все равно существует гидрологическая засуха, и это влияет как на дикую природу, так и на, например, на сельское хозяйство или на лесное хозяйство.
2: Вы слухали кліматолага Уладзіслава Шумака, які расказаў, чаму беларускае лета цяпер выглядае больш гарачым, чым гішпанскае.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: С вами разом будем далее у эту раницу. Процесс протягивается, хотя затягнулся. Гэтаму ўжо зараз скажем про американский трек, тему, якую, дарэчы, закранали с Александром Класковским. Власна кажучы, по каких причинах процесс затягивается, их абмяркоўваем с Валерием Ковалевским, кіраўніком агентства Евроатлантичного супрацоўніцтва. Ён только недавно вернулся со Злучаных Штатов Америки, где гэтае пытанне закранали. Перамовы ідуць, яны маюць свои асаблівасці. Не выключаюць. Включается новая визита Кула у Менска для узгоднения наступных этапов обменов. Про настрои да и диалоги у США рассказывая Валерий Ковалевский.
2: Были консультации, были обмены информацией про то, что отбывается. Самое главное, что чекаем, коли будет наступный крок у вызволения политвязнев белорусских. Тут было несколько важных подей, которые позволяют чекать того, что что-то может отбыться. Принамсі казать, что процесс рухается наперед. Это снятие санкций с Белкапстил. Это филиаванная компания с белорусским металлургичным заводом в Злучаных Штатах. И вот это встреча Лукашенко с Валентином Рыбаковым, с амбассадором Беларуси при ООН, у якой яны подробязно расповедали про то, як ідзе. Это перамовный процесс помеж Беларусью и Злучаными Штатами, якія перспективы гэта, ну, конечно, не раскрываючи певных деталей. Але то, что Лукашенко это зрабіў, он зрабіў досить демонстративно. Показав, что вы можете думать, что хочете, але процесс протягивается. Так, он затягнулся. И это вызволение проходили каждые 3 месяца. Зараз уже 4 месяца прошло.
3: Фактически. Так, власне кажучи, что у травні мы казали про то, что Кол може поехать. Вось там было так. После вызволения подшобута, але не отбылося гэтага. И трошечки, ну, як быцем бы некая динамика спала, хотя вы говорите, что там, напевно, много информации, якія не до огучки у информационной просторы. Так, некая праца ведется.
2: Так, справды. Абодва баки обмениваются своими пропановыми, потребованиями, абодва баки дают одно одному хатнее задание. Зробите для нас гэта, зробите для нас тое. Выглядает, что процесс живы, але ён цяжкі, складаны, ён такі вязкі и не отбывается так, як усе нам хотелось. Ну, але тым не менш важно значыць, что ён протягивается. Гэты перамовны процесс — это самое галоўнае, что баки не адмовіліся от ідэі досягнуць дамоўленасці по вызваленню ўсіх палітвязняў, якія сёння знаходзяцца ў Беларусі.
3: Так, у вас ёсць нейкія цэнтарскія інфармацыі? То есть процесс такі цяжкі, бо нема нікага жадання з нікага боку, ці як это адбываецца, ці занадта такія нецікавыя прапановы і у сувязі з гэтым працэс цяжкі.
2: Я думаю, што чаканні ад двух бакоў могуць быць складанымі для адваротнага боку да выканання. Як я кажу, з гэтай хатнія заданні адно для другога, яны могуць быць занадта складанымі, каб іх зрабіць вельмі хутка. Ну і зноў жа, ёсць і ў Беларусі ёсць свая павестка бягучая. У Злучаных Штатах тым больш, яна вельмі актыўная і забірае шмат ресурсаў. Паглядзець на вайну Злучаных Штатаў супраць Ірана, напрыклад, колькі яна адымае увагі, паглядзець на ось эту кампанію перадвыбарчую у Злучаных Штатах па выбарах у Кангрэс, таксама вельмі шмат палітычнай увагі забірае. Таму, ну, ёсць аб'ектыўныя фактары, якія не даюць магчымасці зрабіць гэта, прайсці ад А да Б, там на па чыстым лісце паперы, або ёсць іншыя справы, ёсць іншыя задачы, якія могуць адцягваць увагу бакоў.
1: Александр Лукашенко промоў з закладам ставага прадстаўніка Беларусі ОАН Валяціна Рыбакова ў апошнія дні ліпеня. Толькі нагадаю, на гэту сустрэчу спасаваўся Валерий Ковалевскі. Тады Лукашенко сказаў, цытата, дынаміка і перспектывы адносінаў нядрэнныя. Чаму працэс тармазіўся? Па розных ацэнках, у Менску ёсць супраціўленне сілавікоў, а ў Вашынгтоне таксама багата іншых тэмаў.
0: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на весь свет.

0: Как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас?
1: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратенечко характеризуй, покольки, ну, знов же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Вот, какие такие принциповые ты бы вызначила для себя иншие подходы? Те, ну, в уголе иншие, может, не такие же самые, как у Беларуси? Ну, это я жартую, конечно.
0: Не такие же, как минимум, потому что в Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нету, например, закона противодействия профилактике домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных там диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы, и это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения — это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы, это люди, например, там пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются, то есть чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
2: Дискримінацыя, няроўнасць, сацыяльная несправядлівасць, гэта сістэмныя праблемы ў Беларусі, дадае Юлія Міцкевіч, а на канферэнцыі ў Варшаве. Да, гэтай дыскусіі, да абмеркавання гэтых пытанняў можна будзе далучыцца.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
2: Так, мы зараз за дакладна перанаскіруем застаецца да 8 Беларусі, да 7 у Польшы. Беларускія спецслужбы зноў актывізаваліся. На гэтым разам яны шукаюць патэнцыйных удзельнікаў канферэнцыі «Новая Беларусь», што ў выходнае пройдзе ў Варшаве. Пра важнасці канферэнцыі і захаванне правілаў бяспекі. На нашай хвалі далей пачуем у каментары. Яны за Польскай.
3: Каментар рацыі.
6: Напярэдадні гадавіны пратэстаў 2020 года беларуская палітычная актыўнасць зноў перамяшчаецца ў Варшаву. 8 і 9 жніўня там пройдзе 5-я канферэнцыя «Новая Беларусь», якая

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». Сёння размаўляем пра адаптацыю беларускіх экс-палітзняволеных, экс-добраахвотнікаў, але тых людзей, якія зараз вельмі актыўна заўзята працуюць у валанцёрскім і не толькі музычным фестывальным руху ў беларускіх імпрэзах у эміграцыі. Размаўляць будзем з Дзенісам. Прывітанне.
2: Вітаю ўсіх.
1: Давай на пачатку крышку пра твой бэкграунд. Ты быў і ў якасці экс-палітзняволенага, і ў якасці экс-добраахвотніка. Ці што-небудзь з гэтага досведу пройдзенага карысным цяпер для цябе стала?
2: В любом случае, любой опыт – это опыт, потому что отсидочки в тюрьме, отсидки в СИЗО, во-первых, это знакомство. Новое знакомство с людьми, которые очень хорошие и которые что-то из себя представляют, а не те, которые стоят по другую стенку от камер, в которых ты сидишь. Если говорить о военном деле, наши все ребятки, которые воевали и которые воюют с ротацией, приезжают с периодической регулярностью в Польшу, они тоже очень хорошие, но у них есть определенный момент, что они не хотят об этом говорить, они приезжают сюда отдыхать. Но, опять же, все мы друг друга знаем, и, опять же, это очень хорошее знакомство. Пока я находился в тюрьме в СИЗО и был под следствием, я научился, наверное, научился рисовать, научился делать поделки из бумажек, птичек делал, оригами. После службы в ЗСУ я многому чему научился, благодаря украинской армии. После службы в ЗСУ у меня осталось очень много побратимов, которые в том числе в данный момент воюют, и в том числе, которые здесь либо на ротации, либо уже написали рапорт на увольнение. И это у нас очень сплоченная команда.
1: Ці можем мы хотя бы минимально окреслить твой досвід, як экс-зневоленого, так и экс-доброхвотника?
2: Задержали меня на следующий день после выборов. За мной была слежка, меня приняли, привезли в советский РОВД. После этого меня доставили в Следственный комитет. После Следственного комитета привезли на Окрестина. На Окрестина я пробыл какое-то время и попал на Володарку. На Володарке я провел 7,5 месяцев. Шили мне организацию массовых беспорядков от 8 до 15. По итогу оказалось, что следствие было настолько тупым, что мне приписали народную 342-ю, вот, и дали 3 года химии с направлением. После этого я уехал в Украину. В Украине устроился на работу, на замечательную работу. Работал на этой работе до начала полномасштабки. После полномасштабки я выехал в Варшаву, в Польшу. И 10 марта я уже был, собственно, снова в Киеве, на базе Азова. Там мы основали батальон Костуся Калиновского. Во время полномасштабки из батальона мы переросли в полк Костуся Калиновского. Я занимался дронами. Я много всего познал в дроностроительстве и продолжал свою деятельность после завершения контракта. И в данный момент я являюсь пилотом дрона в Польше, ну и по всей Европе, собственно.
1: Але я так разумею, что полеты теперь главным чином у тебя связаны именно не с военными объектами, а худшее с подиями, фестивалями и так далее.
2: Да, это действительно так, потому что меня приглашают как пилота дрона на различные импрезы. Я летаю, снимаю фестивали, концерты, какие-то выставки, клипы. Не так давно мы ездили с группой «Дымнолотва» в горы снимать клип, который уже вышел. Можно его посмотреть на официальном YouTube-канале группы. Мы отлично отлетали, отлично все отсняли. И для меня это уже стало как творчество.
1: Олеж, я так разумею, что толькі здымкамі на дроне у цябе твая дапамога фестывалям беларускім у эміграцыі яна не завяршаецца, таму што час цябе таксама можна ўбачыць і ў якасці валанцёра на такіх падзеях.
2: Да, конечно, я всегда готов помогать и помогаю на различных белорусских импрезах в Варшаве, по всей Польше, куда могу только добраться. Я всегда готов делать какую-то работу, чтобы белорусский фестиваль для белорусов был более качественный, был более красивый, и чтобы разгрузить всех остальных организаторов от каких-то ненужных работ. За моими плечами такие фестивали, как «Летутень», «Тутака», «Грай», множество концертов, в том числе «Ердорад», «Готставар», «Дай дорогу» и более мелкие мероприятия, которые там с большего локально проходят. У «Ботаников» я тоже подзвучивал. И занимаюсь не только построением сцен, я занимаюсь еще осветлением этих сцен, работаю с некоторыми театрами, тоже по свету, по звуку. И в этом я раскрываю свою творческую натуру.
1: Не так давно у одной из активисток у социальной сетки Facebook можно было прочитать думку про то, что чему на одном из таких ранее названных тобой фестивалях не прогучала некая альбо панель, альбо сустреча, присвеченная доброохотникам. Какое у тебя именно ставление да магчымай вось такой сустрэчы? Наколькі яна патрэбная, на твой погляд, альбо не патрэбная?
2: Ну, я считаю, что по поводу наших ВРОУ, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, праз вызволения Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Все их знают и все их чтят. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы.
1: Але ці патрэбная нейкая спецыяльная дыскусія, сустрэча па гэтай тэме?
2: Ну, я думаю, что было бы неплохо, конечно, пообщаться, пригласить бойцов, поговорить с ними, что они думают, как они себя чувствуют, как они проходят адаптацию. Потому что у нас с бывшими бойцами разговор такой на работе, на волонтерстве происходит достаточно короткий, потому что все заняты своими делами. Ну, как я вижу, ребятам вот такая вот работа волонтерская очень сильно помогает, она их социализирует, и они себя не чувствуют как бы забытыми.
1: Окей, мы калі казалі про то, что гэтыя люди працуюць, час от часу для іх гэта таксама свайго роду пераключка. Так, можа быць, у сувязі з тым, што для іх гэта як спосаб адцягнуць увагу ад вайны і гэтак далей, наадварот, не варта на культурніцкіх падзеях засяроджваць увагу на гэтым досведзе. Потому что для самих бойцов это может быть складано размовлять про это.
2: Да, согласен. Но просто если это прям совсем культурное мероприятие какое-то, не приуроченное, скажем, к военным действиям, тогда не стоит. Но бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурное там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи. И мы просто это можем делать, и мы это делаем. А именно заострять, конкретно заострять внимание, то, что вот бывший боец, там, вот он молодец, я считаю, что это не стоит делать на культурных мероприятиях, потому что человек только влился в гражданскую какую-то жизнь, бегает там с детьми, там развлекает, как волонтер там на детской площадке, к примеру. А здесь ему начинают задавать вопросы про войну.

0: Сейчас, когда я работаю на таких мероприятиях культурных, массовых, я все равно как-то воздействую на людей и делаю очень большую работу, несмотря на то, что это гражданская зона ответственности, а не военная. Гражданская зона ответственности – это сделать классное мероприятие, чтобы люди, которые приходят на это мероприятие, гости этого мероприятия, они себя чувствовали очень комфортно, в безопасности. А то, что я делал, когда я был в Украине, это другая ситуация, это война. И с войной у нас чуть-чуть другие отношения у всех бойцов, потому что война, она не терпит ошибок. Если здесь, на гражданском мероприятии, ты можешь там что-то неправильно подключить, ты можешь переподключить в любой момент. А там, если ты что-то неправильно включил, это может стоить дорогого. То есть это может стоить жизни твоего подразделения, либо твоего коллеги. Поэтому я считаю, что и в одном случае, и в другом случае я делаю очень большую работу. И для меня это очень важно — сделать все правильно, четко и качественно.
1: Что ты назіраеш, калі ты камунікуеш з экс-добраахвотнікамі? Наколькі яны гатовы вяртацца на тую зямлю украінскую, там, дзе зараз вядуцца баявыя дзеянні? Альбо наадварот, ім патрэбны адпачынак, і яны кажуць, што больш ніколі?
0: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация, если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие: все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие: о, классно. Ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
1: Ты вернулся с войны, умовно, у червня 22-го года. И из того момента были у тебя думки, как вернуться снова? Можемо первый час, можемо позднее?
0: Да, у меня были мысли вернуться обратно. Я уже даже начинал собирать пакет документов для того, чтобы поехать. Но меня что-то останавливало, потому что я не скажу, что я трус. Я скажу, что война – это страшно. И разные причины были, почему я хотел вернуться, и разные причины были, почему я себя останавливал. Здесь все зависит от психологии человека, и как человек себя видит, так он, собственно, и поступит. Потому что на войне ты можешь потерять все. В мирной гражданской жизни, если ты даже потеряешь все, ты можешь это восстановить. Потому что война несет смерть. Гражданская жизнь, она несет тяжесть твоей жизни, с которой ты должен справиться.
1: У тебя думки про вертание были первый час после того, как ты приехал, або разные периоды?
0: Наплывами на самом деле было. Не знаю, с чем это связано, возможно, с личными отношениями со своей барышней. Но в первое время, когда я вернулся, я понял, что то, что меня заставило поехать на войну после того, как я выехал из Киева в Польшу, это какой-то долг Украине, потому что Украина меня приняла, и я должен был вернуть вот Украине этот долг. После я уже думал о том, что мне хотелось не мстить, а, скажем так, отвечать россиянам, которые бьют по мирным жителям, потому что я постоянно эту сводку читал. Я видел, как их ударные БПЛА попадают в дома просто обычных городских жителей, мирных жителей, как летят кабы, как летят ракеты, причем они

0: стреляют не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. И меня вот это вот бесило, и за счет этого я хотел ехать и что-то делать.
1: У тебя есть отчувание теперь, что ты отдал эту самую пазыку Украине?
0: Я считаю, что я отдал то, что должен был, но в любом случае я всегда поддерживаю Украину, я всегда поддерживаю украинцев, и я не теряю контакты со своими побратимами, там, с людьми, с которыми служил. И когда мне задают какие-то вопросы касательно моей сферы деятельности военной именно, я всегда ребятам помогаю, подсказываю что-то, консультирую, и они очень благодарны за это.
1: Дякую велике. Спитарство, я нагадаю, что сьогодні ми розмовляли з екс-доброхотником, екс-політзневоленим, з чоловіком, який тепер активно працює, волонтерить на білоруських фестивалях, імпрезах о еміграції Денисом. Мене звуть Марина Савіцька. Це була програма «Ми бачим» на білоруській радіо «Рація».
2: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: радио. Тут программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Нівы.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 червня 1974 года. Уже два гады по морах і океанах плаває велике судно под назвой «Белостоцкая земля». Яно гордо носит по свете герб нашей родной сторонки. «Белостоцкая земля» народилась при супрацовництве с болгарской суднобудовничей промысловостью. Судноверф у Варни побудовала корпус этой плавающей «Белостоцкой земли». А Познанское предприемство имя Цагельска обсталевало ее могутным рухавиком. «Белостоцкая земля» мая 182 метры должини и маль 20 метров ширини, смещая одночасово 800 вагонов в уголю. Да не только в уголю, судно перевозит так само руду, сбожа и материалы для химичной промысловости. Найчастей наведывая порты Франции, Испании, Италии и Скандинавии. В апошний час пересекает так само океан. Самое далекое подорожье припало на осень и зиму минулого года. Тогда «Белостоцкая земля» наведала порт Виктория у Бразилии. И 1 снежня 1973 года у першиню в своем житті пересекла экватор, что в житті судна лечится вельми важной подеей. После «Белостоцкая земля» наведала еще Венесуэлю, откуль забрала в свои склады руду. Теперь она поплыла с польским вуглем у Злучшенные Штаты. Едучи назад, забере сыровину для химичных заводов, або знов поплыве у Венесуэлю за рудой. Экипаж «Белостоцкой земли» працуе под командованием опытного капитана морского плавания Владимира Вронского. Матросы охотно читают письма от громадян Белосточины и будут удячны всем, кто захочет до их написать по адресу. Szczecin, MS Ziemia Białostocka. Serdeczne tajny. Дорогое сердце. Я уже не молодая, мне 40 год, вышла я замуж, как только мне исполнилось 18 год, а муж был только на 3 года старейший. Хутко народилась у нас дочка. Тяжко было мне, невопытной, молодой девчине выполнять обовязки господыни, жонки, мать, а то помогчить и пораить не было кому, бо я сирота. Материально так само было тяжковато. Муж працевал один и немного зараблял и заочно учился. Так прожили мы 5 год. Муж закончил техникум, изменил працу, побольшились заробки, але и сам изменился. Часто вырывался с хаты. Потом я доведалася, что ходит он до разведенной женщины. Почалися сварки, непоразумение, долучились еще и плетки соседей. И праз год мы разошлися. От той поры я живу только с дочкой. Дочка училась добра и, закончивши среднюю школу, пошла учиться далей у Варшаву. Я сама живу в повятовым городе. Муж выехал в інший город одразу после разводу. Платит алименты и час от часу приезжает наведать дочку. До этой пары живе один, не оженился. Мне было сумно, надокучило одиночество. И вот почав залицаться до меня мужчина, так само разведенный. Пару год тому назад покинул он жонку и двое детей. И он мне сподобался, хотя чула я, что крутит он и с иншими женщинами. Тем часом мой былый муж так само недавно приехал до меня и кажа, что хотел бы вернуться назад. Уже и працу в нашем городе оформил. Не ведаю, как поступить, ти покинуть этому мужчину, хотя он и подобается мне, а заистися с мужем ти наадворот. Парай, сердцейка. Анна. Отказ сердцейка. Анна, згодна я с тобой, что одинокое життё нецікавое и надокучило уже тебе одной жить. Напевно, варто связаться с кимсь, але каб человек гэты был певны, каб не расчароваться еще раз. Мне здаецца, калі выбіраць з гэтых двух, дык мужа, да гэтай пары ён не ажаніўся, дык і яму самотнасць пэўна абрыдла, калі прыйшоў да вываду, што найлепш вярнуцца да сям'і. Гэта і табе муж, і дачцы бацька, і ўвогуле чалавек, якога ты ведаеш лепш. Гэты другі, што нядаўна пакінуў двое дзяцей і жонку, ды і цяпер не з адной круціць, бадай ненадзейны. Сэрца і кап.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Радыё Радыё.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Ты лишь одна. Знаешь усе. Я кохав все життя. Тільки тебе.

покажить твои буи, камурака бежит, где главные чатки рушаются чая. Yeah.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір 6 жніўня. А 6 гадоў таму мільёны беларусаў паверылі, што могуць змяніць будучыню сваёй краіны. Але замест пераменаў Беларусь атрымала хвалю рэпрэсій, тысячы палітвязняў і сотні тысяч людзей, вымушаных пакінуць радзіму. А які след пакінуў 20-ты год у беларускай гісторыі? І ці можна сёння казаць пра ягоныя вынікі? Пра гэта наш корэспандэнт Сергей Апанович размаўляе з выконваючым абавязкі старшыні партыі БНФ Юрыем Міляшкевічам.
3: Что нам удалось зарабить, что не удалось? Расскажите, как выконуючи обов'язки старшині партии БНФ, что за гэты час отбылось?
4: Безумовно, что за гэты 6 год мы можем отзначить шмат тих моментов, которые характеризуют ситуацию кризисную, которые не передолены и будут передолены только разом с сыходом авторитарного режима Лукашенко. Гэты 6 годов ситуация ускладнилась таким фактором, как война в Украине, в якую, как соагрессор, была втягнута Беларусь. Безумовно, это все в неком смысле погоршило ситуацию для развития демократичных сил, для развития белорусской национальной просторы. Але при этом белорусы продемонстрировали надзвичай высокую стойкость, здольность до солидарности. И в каждом кризисе, который здарался после 2020 года, мы показывали феноменально, мне подается, узровень самоорганизованности, последовательности у обороне своих каштовностей, у подтримцы один одного, у подтримцы наших соседей украинцев. На сегодняшний день можно констатовать, что стан демократичных сил, он с уликом всех этих выборов знаходзіцца на даволі высокім узроўні.
3: Калі мы кажам пра дэмакратычныя сілы, можна сказаць, што беларусы неяк аб'ядналіся вакол нечага, вакол нейкага лідара ці вакол нейкай ідэі, вакол чаго аб'ядналіся беларусы за гэты час?
4: Я думаю, што мы сталі больш згуртаванымі вакол самой ідэі вольнай, незалежнай, дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі. Гэта увасабляецца і ў прыхільнасці да пэўных лідараў, которые абвяшчаюць гэтыя каштоўнасці. Гэта характарызуецца і ў тых кампаніях, якія люди подтримливают тем, как организовано ведется життё белорусской диаспоры, и навод, как у Беларуси протягивается, хоть и в складанных обставинах, культурное и громадское життё. Ну, на жаль, мы про это часом доведываемся со свода Губазика, коли закрывается черговая храма, ці обмежовывается деятельность некой инициативы. Але при этом, ну, не говорючи, не даючи никаких конкретных указаний, все равно у нас есть белорусское життё в Беларуси, и это вельми важно. Можно просто открыть вось интернет и потекавиться, как организовано, как выплескивается вось простору информационную белорусская мова, белорусская культура, традиции, наши спевы. Тому можно казать, что навод все самые тяжкие гэтые выпробования мы проходим на вельми высоким, вельми навод позитивном узроўні.
3: Если мы кажем про белорусские справы, ці нема у нас зараз такой дарванности от тих людей, которые живут за межою, ну, в сенсе в эмиграции, и от тих людей, как кажут, которые живут на земле в Беларуси, на той краіне, дзе мы ўсе разам да гэтага жылі, да? Ці няма такой адарванасці? Ці, можа быць, неяк супольна мы нейкія рэчы праводзім?
4: Все, што нас злучае зараз, гэта агульныя каштоўнасці. То, як мы ім служым, то, дзе мы фізычна знаходзімся, гэта накладае на нас пэўныя абмежаванні, ці наадварот раскрывае нашы мажлівасці для рэалізацыі гэтых каштоўнасцяў у справах, у кампаніях. Але я адчуваю, што тоесна мы блізкія і застаемся салідарнымі. Тое, што тычыцца нашей, скажем так, одарванности, тех, кто находится в больше вольной становится, там, где мы можем свободно обмерковывать наши проблемы, ці, наоборот, реализовывать творче задумы. Безумовно, это разневоленность такая, и она может робить выгляд, что вот там в Беларуси люди затиснутые, и яны у своих вот этих обмежеваниях нам незразумелые. Но я спадзяюся, ну, я по себе ведаю, что подтримлюющие стосунки там с пэвным колом беларусов у Беларуси, мы все ж таки, ну, у нас нема такого тотального неразумения один одного. Наоборот, я чуваю, что мы довольно добро один одного разумеем. И то, что люди хочут жить свободно, и они марюсь про то, что будет такая же самая можливость жить так, как мы можем в Европе, в Беларуси, это для меня ориентир, это маяк таки, что надо протягивать эту працу, что белорусы чекают иншего способа життя. И вельми спадзяюся, что мы этого досягнем уже в некой перспективе, якую мы можем навод себе уявить. В ближайшие год, два, три, ну, будет полегче. Спадзяюся на палёгку, бо та ж сама вайна в Україні, вона заходзе зараз у нейкую фазу, которую можна называць ўжо і фінальнай стадыі вайны, бо знясіленасць і расійская вайсковая машына адчуваецца, расійскай эканомікі, і ў прынцыпе ідэалагічна гэта вайна зайшла ў той тупік, з якога выйсця для рэжыма таталітарнага ў Расіі няма, а разам з ім у такім жа тупіку знаходзіцца і лукашэнкаўскі рэжым.
2: Юрый Мірашкевіч зараз жыве ў Беластоку і спрабуе аб'яднаць тых палітычных актывістаў, што засталіся за мяжой і займаюцца грамадскай і палітычнай справай дзеля Беларусі.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Александр Лукашэнка хоча стварыць у Беларусі нейкую новую вышэйшую навучальную ўстанову, і гэта стане, маўляў, універсітэтам будучыні. А універсітэт плануюць назваць Акадэміяй інтэлектуальных тэхналогій.
2: Лукашэнка не хоча, каб гэта была звычайная ВНО. Ён кажа, што тут павінны рыхтаваць спецыялістаў, якія будуць працаваць з тэхналогіямі штучнага інтэлекту, лічбавай прамысловасцю і квантавымі тэхналогіямі.
1: Вось што сам ён кажа пра гэтую акадэмію будучыні.
3: Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных, но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни, пускай на определенную перспективу, но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
2: Пра што ўвогуле гаворка?
1: Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук паспрабаваў разабрацца ў ідэях Лукашэнкі ў размове з былой выкладчыцай, гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
4: Он создаецца для того, чтобы выпускаць кадров для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, чего они там его не назвали? Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать. Чего, говорю, прямо академия, чего там интеллектуальный? Слушайте, я отказываюсь вообще запоминать такие дурацкие названия. Они не отповедают, на самом деле, с месту эдукации тех учебных программ, какие там будут закладаться. По-перше, цікавить их завсёды оборона, на навуковые разработки в этой сфере, доследования. Но, ведаете, Лукашенко, он человек, який вогуле не разумее, для чего наука и как она развивается, потому что он как бы до этого и галины мае вельми такое косвенное значение. То есть он, в общем и целом, он не понимает, зачем нужна наука, как она развивается, какие должны быть созданы благоприятные условия. Он хочет, чтобы ученые были что-то вроде дойных коров. Вот, чтобы они сразу выдавали на гора там изобретения, которые бы могли сразу бы решить вопрос с БПЛА украинскими, да, угу. Например, чтобы выдавали сразу и все, и больше бы Беларусь бы никто не трогал. Вот. А то, что дойти до тех противовоздушных систем, до которых додумываются, например, в Украине, что для этого нужно большой частный сектор, большой научный сектор, который должен развиваться как с точки зрения фундаментальной науки, так и с точки зрения прикладной. Он до этого никак не может допетрить, не может вот, дойти, он не может до этого. Вот, потому что на самом деле, я просто объясню нашим слушателям, фундаментальная наука, она нужна для того, чтобы открывать такие фундаментальные вещи. Да? И без фундаментальной науки развитие науки в принципе невозможно. То, что касается прикладных наук, они важны, это то, что ближе.

0: идей по научным открытиям и разработкам. Есть это, тут надо разделять. Открытие и разработки — это разные вещи. Открытие — это тогда, когда совершается открытие, что, например, совершается открытие там, в сфере биологии, физики. Это есть фундаментальные науки, да? А вот биотехнология — это не фундаментальная наука, это как раз прикладная вещь, это одно из ответвлений. Вот. И, естественно, как бы в научном мире фундаментальная наука является это топ. Вот. Люди, которые занимаются фундаментальной наукой, они фактически строят основу. Вот. А те, кто занимается прикладными науками, они как бы помогают научным открытиям выйти в жизнь через практические разработки. Одно без другого существовать не может. Когда политики, большие бизнесмены пытаются использовать и весьма вульгарно рассуждают о фундаментальной науке, получается вот такая фигня под названием «Чё академия?». Там речь идет об инженерных специальностях, причем в конкретных направлениях, которые интересуют, как всегда, государство, в сфере военной безопасности. Какое это имеет отношение к фундаментальным наукам? Фундаментальные науки — это то, что в БГУ, например, физика, математика, биология, география, история, философия, филология. Это фундаментальные науки. А все остальное — это, извините меня, ну там, второе, третье блюдо на столе. Если вы не понимаете законов математики, если вы не понимаете законов, там, я не знаю, физики, биологии, то вы не можете вообще, в принципе, это основа. И фундаментальные открытия, извините, открытия фундаментальной науки дают толчок для развития всех наук. Всех наук, прикладных, и близлежащих, да, как говорится. Поэтому, например, есть такая очень интересная кафедра у нас в БГУ под названием «Математическая физика». Это очень как бы такая серьезное, фундаментальное направление, без которого там невозможно ничего, ни программирование, ни астрология, вообще ничего. Но это фундаментальная вещь. Вот. И, кстати говоря, к вопросу о том, что как раз на этой кафедре тоже происходили репрессии, включая как бы старейших, известнейших фамилий. Я имею в виду увольнение по политическим мотивам. Потому что ученые, которые привыкли заниматься наукой и знают цену свободы академической, они знают, что такое политическая свобода. Поэтому обсуждать вот очередной государственный заказ на создание волшебной лавочки под названием «Академия чего-то» для
1: интеллектуальных того, чтобы... технологий.
0: О, Господи, интеллектуальных, академии, интеллектуальных. Академия не может быть по технологиям, уважаемые. Как можно вообще, что с языком творится у вас, ребята? Что с головой творится? Как может академия, она может быть либо какой-то науки, но она вообще, как правило, создается, да, там, академия наук, да, в частности. Академия технологий, что это за зверь такой? Что за зверь такой, ребят? Я вам объясню просто суть этого создания, этого образовательного учреждения. Я его академией не могу назвать и даже университетом не могу назвать. Этого образовательного учреждения — это кадры для ВПК, для научных разработок, прикладных разработок для военно-промышленного комплекса. Но я могу сказать, что будет такой же результат, как и все, к чему прикасается Александр Григорьевич Лукашенко. Чем дальше он будет находиться от этой академии, тем, может быть, все-таки какой-то будет успех или результат. Насчет успеха не знаю, но хоть какой-то результат. Вот. А все, что он же сказал, БПЛА, система, которая, или изобретение, которое позволит все БПЛА, чтобы они все упали, и главное, его не трогали. И о своей безопасности он все время думает, личной. Вот, собственно, все, обсуждать тут нечего. Это изобретение именно военного времени, вернее, учреждение военного времени, никакого отношения к фундаментальной науке не имеет.
2: А што думае пра гэтую пакуль толькі анансаваную ўстанову эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які раней таксама працаваў у беларускай ВНУ.
3: Давайте послухаем.
4: У нас есть проблема. У нас абитуриентов для университетов, которые есть, их не хапает. Да? То что треба зробить? То треба открыть еще один университет. Ну, это же железная логика. У нас есть проблема.